причала, где снуют катера, суждено мне свой покой потерять. Здесь, где ветры спят, много есть ребят,

ребята, 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята, 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет, растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята, 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята, 70-й широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты.

Я в небо не дыша и вижу, как летит воздушный шар. А ты стоишь в корзине и печально машешь мне рукой.

0: кожево. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать, с молодыми нахалками не поделишься песней неспетою.
1: Ну я все понял, ты просто играешься, но даешь обещаний и скроешься.
0: Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься.
2: Когда в садик ходила ты в бантиках, я

беспокойное, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

Я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины по путям дороги.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не

Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем,

0: Еще дома дела. Помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

золотая, с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла. Но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее, вокруг прелестной, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.

заплакала вдруг, нас поздравить забыв. Нас поздравить забыв. Я ее согревал и теплом, и заботой, не тебя, а ее.

Если ссорились мы, ты ее защищала, упрекала меня, что не прав я во всем. Наш семейный покой, как могла, сохраняла, как всегда, позабыв о покое своем. О покое своем.

Может быть, мы бы с ней и расстались, не знаю. Только руки твои ту беду отвели. Так спасибо ж тебе, что хранишь ты, родная, то, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли. Мы б сберечь не смогли.

То, что для вас только слова, строчек узор, слов кружева, вся жизнь для меня, потому что живу я

Ах, как долго его ты ждала. Годы шли без конца.

0: раздается среди вальса звонкий смех подруг.
1: Смех подруг.
0: А ребята в этот вечер повзрослели вдруг.
1: Повзрослели вдруг.
0: Все решили.

тоскова жила за той калиткой, знать не моя судьба. Зеленая, зеленая калитка, прошли мы на

ты, считал тебя невестой, дарил тебе цветы, писал тебе открытки и в ящик опускал в зеленую калитку. Напрасно я стучал.

0: выходит на встречу?
1: Просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечные кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку.

сомбрери в пустой таверне в чужом краю. Шони увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

постарел мотив, вновь и вновь старый диск кручу. Словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне, чтобы

Сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит просто.

0: есть вопрос. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт Махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты, Маруська, не верь сатане. И пока я хожу, езжу на войне, эх, ты, Маруся, не верь сатане.
1: Радиоканал «Мелодия».

не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты.

не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Оглянуться кто не вправе, вспомнить словно сквозь сон, что нашел

не зажигай огня. Весть передай родне и посети меня.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

до пьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа.

0: прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

три встречные. В небе без дорог тысячи тревог, бури бесконечные. Села, города, суша и вода,

0: ночь не спешат повстречаться с родиной. Ласточки летят, ласточки.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

и по-рыцарски служил, и даже руку предложил. Но вот какую позабыл при этом. Ах, не будем слишком строги, ведь и мы, как осьминоги, крутим-вертим руки-ноги. В дискотеке час и два, то и плывем, а то и горцуем, но считаем, что-то

0: То ли горцуем, но считаем, что танцуем. Мы понять не в этом танце руки, ноги, голова. Не понять, где в этом танце руки, ноги, голова.
1: Господи, это ноги, нет, это руки. Где голова, это где у меня голова? В ногах.
0: Не понять, где в этом танце руки, ноги, голова. Да-да-да-да-да-да.

реки вода слеза, небо синие глаза, эхо повторяет каждый миг. Я хочу лететь с тобой за рекою, за мечтой, белой птицей в небо даля твои. Тебе свечи у реки тают в полночи, берега далеки, тебе свечи у воды значит.

пусть не близко, далеко, небо словно молоко. Знаю, это небо видишь ты. Ночь расскажет о тебе, ночь рисует на воде разноцветной краской наши сны. Две свечи у реки тают в полночи, берега далеки, две свечи у воды, значит, где-то рядом ты. Значит, где-то рядом ты.

пройти, через реку перейти, мостик через жизнь издалека. Мне бы счастье отыскать, ключевой водою стать, чтобы стать

А мне ни та не снятся и не гали, а ни поля родные, ни леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, плеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее нагая, как нога, высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.

Загулял я, братцы, Господи, прости. Ну, куда податься, где покой найти?

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья – это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь – это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не

0: не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам

0: огромный такой секрет. Ах, было только с кем, ах, было только с кем, ах, было только с кем поговорить. Ах, было б-то,
1: ах, было б-то,
0: ах, было б-то, ах, было б только с кем поговорить.
2: Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором, земля и небо.

замедляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси.

счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье и мадам.

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы, терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог, но сказал гестаповцам учитель: не мешайте мне вести урок. А потом вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите, шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель: не мешайте продолжать урок.

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай учить.

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце

Чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут у берегов, говорят, это стоит души.

не спи. И отцы от тоски зеленой пьют горючий, как слезы, спи. Говорят, это бьется в горе, потерявшая сына мать, но уходят другие в море, и опять их кому-то ждать. Бриз глаза матерям, а суши

Чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут у берегов. Говорят, это стонут души не вернувшихся рыбаков. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут над головой. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут.

Далеко возле синего дона, где раскинулись крылья полей, перед окнами старого дома грустно шепчутся пять тополей. Было пять сыновей у старушки, пять красавцев родных сыновей. А теперь возле сельской избушки в небо тянутся.

Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь пойти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.

другом я, застряли в горле у него. Сказал солдат, встречай Прасковья, героя мужа своего. Готов для гостя угощенье, накрой везде широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он бил солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорит: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катила, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.

0: радиоканал «Мелодия».
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде гляну, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало.

0: наша револьта уж не поможет ни.
1: Пипа!
0: Целыми годинами зарматываете.
1: Пипа!
0: Но дождь, а он стрела, стрела, стрела, чтобы сделать мне на злость.
1: Па!
0: Przestań, Johnny, бо ктоś dzwoni. Jeszcze szeryf cię przegoni. Masz już w sądzie kilka spraw, a nic, a...
1: Pipa, pipa, pipa!
0: Dosyć, mówię, ciemna maso, już mi cierpliwość

В одиночество я не вернусь, твоя.

кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится.

понятны стали в первый раз. Они летят издалека.

краях, рассвет пробудив, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

Летают телефонные звонки. Новых заводить друзей непросто. Навсегда уходят старики, обжигая сердце болью острой. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладки и горьки. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Ваши дорогие имена вновь и вновь сорваться с губ готовы. Ведь у нас есть памяти страна, где не раз увидимся мы снова. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладки и горьки. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает.

Разве мы забудем ваши лица, если в нас остались навсегда вашей жизни мудрые страницы? Ну а жизнь вовсю бурлит у нас, ветры будни сладкие и горькие, все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики, все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики, вас нам не хватает, старики, наши дорогие старики.

Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая ночь.

0: этажи без морей.
1: Кожаные куртки брошены в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, голову рукою подопрет второй пилот. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с веста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.

это в юные года. Дни летят беспечно, а потом придет пора думать о судьбе.

Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас находка в бюро.

0: дыркой в боку свистел.
1: Может быть, я не современная. Может быть,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Всем известно, что морщинки женщин мало украшают. Всем известно, что морщинки женщин очень огорчают. Значит, молодость уходит.

хотим. Неужели нету средства навсегда покончить с этим? Но стараюсь я к морщинам

Мы однажды, этого не забывайте. А морщинки, что же делать? Лучше их не замечать. Очень жаль, что дни уносят нашу молодость.

выполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Надежды свои и желания связал я навеки с тобой, с твоею суровой и ясной, с твоею

укрывались вдвоем в непогоду. Три войны за спиной, три войны за спиной комсомольцев 20-го года. Но мы скажем всегда, пусть врачи нас в постелях не ищут, мы еще

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

вот я иду, и легкие шаги. Встал я сегодня явно с той ноги. Мне хорошо, хорошо идти. Здесь я живу и знаю всех почти. Добрый день, как дела, как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зима. Это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду. Я мимо сада не спеша иду. А мне сам

Это платье вам очень идет. Солнечный луч подмигнул хитро. Хочется жить и совершать добро. Прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь. Бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумья стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене. Добрый день! Как дела? А как ваш сын? Вы знаете, ваша дочь, ну все цветет, цветет.

короля признали не того.

0: саду и ждать в этом городе камней.
1: Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.
2: Где-то там далеко, где кончается дождь,

не поранит звезда. Там чужой никогда не бывает беда. Там друзья и любовь навсегда, навсегда. Где-то там далеко, где кончается боль, вечно молоды вера, надежда, любовь.

потому что без них мне и рай ни к чему. В этой чудной стране, в этой светлой стране никогда и никто не слыхал о войне.

0: слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет «грейся», и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас ее домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.

тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять.

А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный сам.

0: чому?
1: Я так давно не видел тебя.

терка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично

А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку

0: в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Радиоканал «Мелодия. Наши лучшие песни».

За окном в синем небе мерцает звезда. Каждый раз в этот час о тебе я тоскую всегда. Вижу в сумерках я в платье белом тебя. Ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда.

дорогая, и все ж далека, как звезда. Без твоих голубых ясных глаз я прожить не могу. Ты во сне снишься мне незабудкой на светлом лугу. Только вот на беду нужных слов не найду.

Песня, но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Час пробьет, ночь уйдет, и погаснет звезда за окном. Знаю я, никогда в сердце ты не погаснешь мое, и для нас вешним днем расцветет все кругом. Мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи о земную ось, мимо плывут столетия.

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава 20 веселых лет, тетки ахали и шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть, если Клавдия просила

0: Радиоканал «Мелодия».
1: Тебя просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, потом сказала «да, да, да». С утра побрился и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил и я ходила, я так ждал и я ждала. Я был зол и я сердилась, я ушел и я ушла. Мы были оба, я у аптеки,

Все перекаты, да перекаты. Послать бы их по адресу. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за

лодкою к большой реке я на утро выйду. На утро лето кончится, и подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется.

Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уж нету карты.

0: только ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих, но вернее многих ты. Любишь песни и цветы, любишь вкус воды и хлеба, и подолгу смотришь в небо, и никто тебя не ждет.

Говорят, что будет сердце из нейлона. Говорят, что 200 лет стучать ему. Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему. Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему.

обидел и хохочет. Кто-то трусом оказался и скулит. А нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит. А нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит.

захолустной стороной березовой моей. Перед Женевой пасмурной и грустной в дни осенних горестных дождей.

плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежный и золотой, и золотой. Пустынны голые долины, ни стебелька, ни колоска, лишь отголосок журавли издалека, издалека, издалека. Осень, осень,

Твоих волос коснулся ветер, упали тени на лицо, но все еще на зорьке светит твое кольцо, мое кольцо. Мелькают дни, выходят сроки, и мы внезапно узнаем, как трудно в осень одиноким, но мы вдвоем, но мы вдвоем.

листок последний на березе, выходит лето из игры. Последний луч бросает осень из-за горы, из-за горы. Сил не хватает для улыбки. Возьму у дождика струну, сыграю что-нибудь на скрипке.

улыбчивым девушкам, жадным и умным. Сегодня всю ночь приближались кошмаром. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром.

Спокоен рассвет довоенного мира. В тревоге уснул городок благочинный, мечтая бойцам предоставить квартиры и женщинам дать соответственно чину.

так не выглядел хмуро. Уезды дрожат от солдатского флирта, тяжелой походкой военной.

дорога военной удачи. Там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь отдавая без сдачи, без слез, без истерик, без писем, без жалоб. Я тоже не ангел, я тоже частенько у двери красавицы шпора метенько. Усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Тарарам, тарарам, там-там, ларайрам, тарам, ларатайрам, тарам, там-там, тарам, тарам.

лесною веткой. Татьяна плюс Сергей, и больше ничего. Была зима, белым-белая,

Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. Но шли снега, и было их немало, но тот Татьянин день забыть я не смогу.

оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Обид за то, что нелегко одной, за то, что жизнь проходит стороной, за то, что в заботах и делах, за то, что тени прячутся в углах. Не оставляйте женщину одну, свободную, но все-таки в плену, в плену чужих неостороженных глаз, что так ее преследуют подчас. Как не забыть наказ издалека, когда ей кружат голову слегка, из уст их высокие слова, дрожь рук чужих и

оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид, чтоб не искать в своих домах следов, чтоб не судить по

оставляйте женщину одну. Не оставляйте женщину одну.

ночь, как яма. Напишите мне письмишко, мама. Не ходите, мама, нынче в гости. Напишите в синий ящик, бросьте. Если адрес мой попал в корзину, напишите просто «Север сыну». Отчим сам пускай готовит ужин. Напишите мне ваш почерк,

я в разлуке с вами болен. Белым снегом заметает поле. Писем ждут замерзшие бараки. Напишите, не играйте в прятки. Сын у вас, бродяга, невидимка. Но и вы, как призрачная дымка. Напишите, разгоните тучи. Нам обоим сразу станет лучше.

напишите, в синий ящик бросьте. Если адрес мой попал в корзину, напишите просто.

Ветер холодный бьет в лицо, чайки кричат причаленные. Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Где ж ты, бульварное кольцо мое обручальное? Там вечерком снежит, свет от реклам оранжевый. Мне близ тебя не жить, мимо не хоживать. Мне близ тебя.

покой. Можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети, можешь совсем уйти.

скорей. На ласку нам скупиться не пристало.

должны мы быть порой немножечко добрее. Мы сами заморщили.

смотришь там и Новый год. Снег идет густой, густой, в ногу с ним стан

Темно, ноченька, не спится. Выйду к речке на лужок, распоясала зорница в пенных струях поясок.

дупло. Эх, только мне не плачется, на душе светло. Знаю, выйдешь к вечеру,

до пена, и за мной, как цвет, эх, хмельному от радости пересуда нет. Зацелую до пена,

походы, вдруг припомнив на миг, вновь шагает сквозь годы в ту весну фронтовик. 45-й в памяти встает, позабыты горести и беды. Он все дальше, дальше этот год,

Встает солдат, уходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать. Встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь. Встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд.

Переходит грусть порой, когда не ждешь ее. И ты спешишь со мной к морю красоты.

ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, оборожив лиху беду мне.

не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но не я молчу, даже с лучшим дружком почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

со мной, мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто напомни.

так-то просто. Шум проспекта и меня зовет и дразнит. Понимаешь, все у нас.

люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

0: Но так и не смогли.
1: Синева, синева, синева, от тебя мы без ума.
0: Дело в том, что в наше время все иначе. Нам смешны кнуты и пряники. Они заманит нас романтик, они обманет мракобес. Люди, леди, джентльмены, век науки и механики. Они в

лучик над тайгою точный курс найдет. Прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый, молодой на

самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный не

помните, когда-то мы были все внучата, и в этом тихом парке над рекой возили нас в колясках, рассказывали сказки, и парк шумел зеленой листвой. Я люблю тебя, мой старый.